col, cu cărg dai, cu cărg du. Изневал дан, анис штихал штих. Долг цайте, ма играш саглих.